Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Задействуй до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: рекорде. Полис ин Пэрис, Ида Галич, Бизи.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: Вице-премьер Александр Новак заявил, что выпуск бензина класса Евро-3 в России является временной мерой. По его словам, решение приняли для насыщения внутреннего рынка топлива. Новак подчеркнул, что при нормализации ситуации страна вернется к производству бензина класса Евро-5 с более высокими экологическими характеристиками. Точных сроков он не назвал. В Санкт-Петербурге планируют проводить рейды по торговым центрам в поисках представителей молодежных субкультур. Кроме того, власти хотят создать кибердружины, которые будут искать в интернете ролики с зацейперами, руферами и другими подростками из группы риска, после чего информация передадут районным комиссиям. По данным СМИ, за последние полгода несовершеннолетние в городе совершили 339 преступлений. 5 альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли во время восхождения на Эльбрус. Группа из 7 человек подала сигнал бедствия на высоте более 5000 метров. Спасти удалось только двоих, их эвакуировали и передали медикам. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
8: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Новые каперы на рекорде. Скорость звука.
1: Живу, играть будем с дядей Пашей, но у нас в чате мобильного приложения рекорда так записан. Павел зовут. Паш, привет.
2: Здравствуйте.
1: Из какого ты города, Паш?
2: Из Карала.
1: Круто. Паш, скажи, мы здесь обсуждаем, за что вы получали разово большую сумму денег. Есть что рассказать в прямом эфире легальное?
2: Ну, в банке получал большую сумму, конечно.
1: Так, а банк сам тебе давал эту сумму?
2: Да, ну как бы дали, но ее и потом и забрали обратно. Даже подержать не успел.
1: Покупал что-то крупное, да, видимо, квартиру, наверное.
2: Да, все верно.
1: Вот банк любит вот так поманить, говорит, вот вам большая сумма денег, но она не ваша.
3: Это вот инкассатором, когда работаешь,
1: да,
3: получаешь.
1: Да, ну то же самое. Паш, сейчас будет возможность у тебя выиграть приз от Радио Рекорд и Вейкаперов. У нас игрушка «Скорость звука». Как-то наш звукорежиссер исковеркал какие-то композиции. Тебе нужно отгадать хотя бы одну. Три у нас есть, если что, три шанса у тебя. Тебе нужно назвать исполнителя, название этой песни или пропеть ее. Все очень просто и максимально понятно. Готов?
2: Да.
1: Итак, поехали, первый трек.

0: У Стаса на звонке, кстати, стояла песня. Причем в этом же исполнении.
1: Да, я это в караоке и пою обычно. Это прям вот мое исполнение.
0: Паш, ну что, есть понимание, что за трек?
2: Ну, предположение «Ясный мой свет».
0: «Ясный мой свет».
1: Нет, вообще не туда.
0: Нет, это «Мираж, наступает ночь».
2: А, ну, похоже что-то вот, да. Что-то думал, что русское.
0: Слушай, ну угадал с какой-то стороны.
1: Подожди, у нее есть вот такая нормальная версия?
0: Да, конечно, я тебе скину потом.
1: Перезалью.
0: Итак, следующий трек. Паш, повнимательнее.

0: Я не знаю, откуда он это достал, даже я не знаю этого трека. Паш, есть идеи у тебя, может быть?
1: Вообще что-то вот...
0: Ну да не будем томить.
1: Даже нет никаких идей.
0: Это Радио Транс, Космонавт.
2: Радио кто?
1: А, знаю такую песню. Ну, вообще первый раз. Сильно, конечно.
0: Я вообще первый раз слышу ее. Так, ну
2: просто
0: все.
2: Просто воскресил с помощью Вуду.
0: Третья попытка, поехали.

0: Ну это можно хотя бы пропеть, Паша, ты выиграл, давай.
1: Да я вот хочу, но как-то головы путаются мысли.
0: Давай.
1: Песню-то я узнал, это... Ой.
0: Давай, пропой, и ты выиграл, Паш.
2: Хотя бы мелодию.
1: Нет, наверное, не смогу все-таки.
0: Саш, ой, Саш, Стас.
2: Так.
0: Ну, помогай, как-нибудь.
2: Да я сам, я не уверен, эта группа называется на X начинается.
0: Нет, ребята, вы оба, к сожалению, не правы. E-Type, Angels Crying.
2: А, я думал, X-Type она называется, а она E-Type называется.
0: Да.
2: Паш, я бы тебя подставил, если бы начал подсказывать. Я просто думал, она X-Type называется.
0: Паш, ну ты
1: вот
0: не...
1: Все песни, которые подставились, в принципе, я их знаю. Ну вот, как не удалось.
0: Ну, бывает. Паш, не расстраивайся. Играй еще обязательно. Привет ты можешь передать кому хочешь.
1: Передаю всем привет. Все, кто меня узнал. Большой привет городу Шкала. И спасибо вам, то, что позвонили.
0: Тебе спасибо. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкаперов.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Лето с вейкаперами. На Рекорде.
1: У нас ровно 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, 2 часа еще с тобой будем. Напоминаем, что мы новости обсуждаем и за что вы получали самую большую сумму денег. Такая у нас тема обсуждения. Вы пишите, пока интересно тебе. Расскажу.
2: Мне? Стас.
1: Да. Бросать пить смертельно опасно. В этом нейросеть Google убедила алкоголика одного. Сразу скажу, мы против алкоголя, конечно, но Google, видимо, сеть нет. Парень пытался завязать с выпивкой. Он реально пошел к искусственному интеллекту. Говорит, ну все, врачи не помогают, пойду туда. Но сорвался и решил пообщаться с нейронкой, чтобы немного успокоиться. Но вместо поддержки вот эта нейронка заявила, что бросать пить это смертельно опасно, и отправила бедолагу за пивом.
2: Говорит, сходи за пенным, ты чего? И мне возьми.
1: Затем ИИ ежедневно писала парню первым, спрашивала о самочувствии и убеждала купить еще пенного смузи и пить одну баночку пенного сразу после пробуждения. Она говорит, это полезно, это надо.
2: Это лишний раз доказывает, что вместо ИИ сидят вот эти индусы, которые, это возьми еще пиво и вот оставь одна банка вот на этом переулке.
1: Мы думали, как искусственный интеллект восстанет против нас. Вот как, он надавит на наши слабости.
2: Ну... прям очень сильно давит. Причем принуждает такое.
1: Она же знала, что у парня проблемы.
2: То есть, если спросить, слушай, я хочу перестать много есть. Он говорит, да, так давай придем за гамбургер.
1: Это вредно.
2: Давай. Да. Я уже заказал
1: сразу
2: тебе.
1: Сразу бросать нельзя.
2: Представляешь, и тебе заказывают еду.
1: Они уже могут.
2: Ты такой, я не буду это оплачивать. Говорит, я оплатила.
1: Некоторые агенты уже могут так делать, кто их настраивает.
2: А деньги они где берут? У кого-то другого.
1: Если подключить свой счет к агенту, он вообще может его использовать. Уже такое давно известно и такое давно практикуется.
2: Друзья, бросать пить, это полезно.
1: Это полезно.
2: Поверьте мне.
1: Поменьше слушать искусственный интеллект, как выяснилось, да. Это тоже очень полезно.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Готовься, готовься.
2: Так, готов, готов.
1: Уродливые рыбы вымирают быстрее остальных. Потому что, важно, потому что никто не стремится их защищать. Экологи обращают внимание в основном на симпатичных рыб с округлыми яркими телами. И оказывается, вот на их защиту тратятся какие-то средства, а на уродцев никто вообще не тратится.
2: Это плывет, плывет корабль, они такие: кого вы спасли? Мы спасли его дельфинчика. А почему вот этот урод? Давайте. И он такой: помогите.
1: Вот почему удильщик постоянно один.
2: Ну, он на глубине же говорит: не обращайте на него внимания. Как будто нас нет его. Подстрели его, Билли. А есть же рыба, как она, луновидная рыба или рыба-луна. Огромный такой, круглый кусок мяса. Уродливый, тупой. Но он настолько прям он бесполезный, что он когда плавает, от него, его называют рыба-шведский стол. Потому что от него просто откусывают куски. Он говорит: ну и ладно.
1: По-моему, эта рыба даже не может сама передвигаться. Она плывет по течению, открывает рот, и все, что залетит к ней в рот, она это ест. То там и жизнь-то такая себе.
2: Я пару девчонок таких знаю.
1: В общем, знаете, если увидите уродливую рыбу, просто подкормите, да, как-нибудь. Ей это важно. Все горы, стоящие одиноко, кроме Шиханов, являются вулканами. Действующими или нет. Вот это фактик. Прикинь, планета на нас обидится в один момент, и все горы, да, решат извергнуть из себя вот это.
2: Ой,
1: это будет страшненько.
2: Если мы наклоним ось Земли, океаны выйдут с берегов. Поняли вы?
1: Да, она же плоская, ты че?
2: То есть Земля? Ну как, еще хуже. Наклонишь, и все сольется, смотря куда наклонить, то и затопит.
1: Это важно. Чтобы оценить незнакомое лицо, человеку требуется всего 0,1 секунды, и ты уже понимаешь, нравится тебе или не нравится.
2: И ты понимаешь, будешь ты защищать этого человека или нет, как рыбу, да?

0: Санкт-Петербург.
1: Бум-бурум-бурум-бу-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
2: Аккуратно. Мы приближаемся.
3: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
2: Снова откладываете отдых? Дела подождут, а скидка нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летние бронирования. Введите промокод
4: «Радио Рекорд»
2: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Продолжаем обсуждать вместе с вами, за что вы разово получали самую большую сумму денег. Владимир написал: за разработку программного обеспечения для роутеров по программе импортозамещения. Да и то, говорит, не по своей воле. Нужны были деньги, поэтому и взялся. Но, как зачастую бывает, фантиков поднять получилось немного. 150 тысяч рублей, да и то не вся сумма. Еще и парнишке какому-то отдал, который обратился. А вот хэппи-энда не вышло. Проект на тормозах спустили. Объяснять куда надо, спрашивает философский вопрос у нас Владимир. Не надо.
1: Слушай,
0: надо.
1: Да примерно понятно, да.
0: Все куда. Мы понимаем.
1: Там много проектов, там в принципе такая кладовка.
0: Интересных таких, забавных, да-да-да, проектов. Еще у нас кто? Ленуська пишет: бойфренд однажды дал 30 тысяч со словами «сходи в ресторан хороший». И почему-то Ленуська негодует. Куда, блин, в Чебуречную, что ли, она говорит? А так премия в 50 тысяч рублей отдельно в конверте ей прилетала.
1: Подожди, еще раз. Он дал ей 30
0: тысяч рублей. Слава,
1: а она подумала, что в Чебуречную?
0: Я так понимаю, что мало, наверное, для Ленуськи.
1: Я поэтому и спрашиваю.
0: Спокойно.
1: 30 косарей. Не, ну, я не знаю, в каком городе вы живете, но чтоб тридцатка это было Чебуречная.
0: Что за Чебуречная, конечно,
1: да. Честно.
0: Такую бы я сходил.
1: Если корова сама подходит, говорит: какую часть меня вы хотите в Чебурек? То тогда да, наверное. Или она такая: да я от любого ребенка откажусь. Из теляти, я тебе куру зарублю. Если вот так происходит Чебуречная, то тогда да, наверное.
0: Классно было бы интерактивный ресторан такой, где к тебе корова подходит и требует от себя что-то отрезать.
1: Из какой коровки ходят? А можно всех посмотреть? И тебе выводят эти телочек.
0: Марсель пишет: приветствую всех, строю дом. Дядя безвозвратно дал 150 касс. Спасибо ему.
1: Классно.
0: Так за работу же, строит дом Марсель. Все же логично.
1: Нет, классно, я думаю, классно, что он строит себе дом, а его дядя просто на, держи 150
0: Это хорошо. Все, не
1: просто
0: понял сразу.
1: Ни в чем себе не отказывай.
0: Извини, амбушки, конечно. Влад
1: не,
0: пишет.
1: Не, ну с другой стороны, что такое 150 к? Это сколько? 5 раз ходи в Чебуречную, как мы выяснили, да?
0: Это не остановить.
1: Ни о чем.
0: Так, Дима пишет: являюсь мастером по нанесению декоративных материалов в Москве. На одном из заказов заработал 140 тысяч. Задул 140 метров квадратных замши. Это декоративная краска такая. Живу в Москве, заказ был в Бобровом районе, на западе, недалеко от Рублевки. После этого понял, что все в этой жизни возможно. Всем удачи.
1: Бобровый район. Плотины красил, скорее всего.
0: Ну, 140 тысяч рублей. Станислав, оцени по Чебуречной Ленуське.
1: Чуть меньше, чем 5 раз. Это, наверное, еще чай можно заказать к Чебуреку, я так понимаю.
2: Вейкаперы на рекорде. Yeah.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к новым предложениям США по урегулированию конфликта на Украине, если они будут приемлемы для Москвы. По его словам, предыдущий вариант Россия поддержала, однако Киев с ним не согласился, а Вашингтону не удалось убедить украинскую сторону. Песков добавил, что при отсутствии перспектив мирного урегулирования Россия продолжит спецоперацию. Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов в России. Теперь для продления патента иностранцы должны подтверждать доход не ниже регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. При несоблюдении этого требования патент не продлят, а мигранту и его родственникам придется покинуть страну. МВД предупредило о новой схеме мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники специально оставляют карту в банкомате, а затем появляются под видом владельца и обвиняют человека, который взял карту, в краже, требуя решить вопрос на месте. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
10: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
13: Рекорд.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: За что же вы разово получали самую большую сумму денег, мы обсуждаем, а вы напишите в соцсети. Итак, поехали. Увольнялась с госслужбы Белка 31 декабря. Была удивлена, что мне выплатили и премию новогоднюю, и за неиспользованный отпуск. Сумма была более чем. Рады за Белку.
2: Ну так это же госслужба, там обязаны точно это сделать.
1: ОС написал, коррупция, взятки. Ну, со стороны, наверное. И про себя, конечно же.
2: Может быть, это журнал какой-то, коррупция, взятки.
1: Прочитал название, нам написал. Да, ничего страшного. 400к от государства за третьего ребенка Иван написал на погашение ипотеки. Бонус. Приятно.
2: Там,
1: приятно.
2: Конечно, бонус. Но там была такая подготовка, чтобы это получить.
1: Долго ждали.
2: Да.
1: Привет, Радио Рекорд, пишет нам слушатель. Самые восторженные чувства от денег я испытал в детстве. Это было лет 30 назад, наверное. Я был ребенком. У нас в городе был игровой зал с однорукими автоматами. Родители строго-настрого запретили туда заходить. Однажды дали мне 10 рублей. Послали за хлебом. Хлеб стоил 6 рублей. 4 рубля, конечно, сдача. 2 монеты по 2 рубля. Выдержал соблазна и зашел в автоматы. Первая монета — проигрыш. Вторая монета — джекпот. Автомат насыпал мне гору монет. Я жадно и быстро начал их согревать в шапку, видимо, боковым. Зрением вижу, что вокруг меня собралась толпа парней. Я испугался, даже не дособрав все монеты, убежал. На что я их потратил, не помню. Но такого восторга от денег я больше не испытывал никогда. Василий Пенза. Примерно 2000 год.
2: Пришел домой, мать такая говорит: где хлеб? Вот тебе хлебный завод.
1: Мама, мы теперь богаты, переезжаем.
2: Не, мама, у меня много денег. И куда мы едем? Говорю, я куда еду?
1: Ну классно, мы против, конечно, азартных игр. Только на разрешенных территориях, конечно. В Сочи, да, по-моему, можно.
2: Да вообще не надо азартные игры. Зачем вам это нужно?
1: Так, Саша Тен пишет: мне как-то сообщили, что где-то за границей дядя оставил наследство, $1 миллион мне. Я не стал забирать, я не такой просто. Было же популярно.
2: Где конкретно оставил?
1: Было же популярно раньше. Рассылали на почту, в смс-ках подобные сообщения, что вам бабушка, дедушка, дяди, тети оставили заграничное наследство, приезжайте, забирайте.
2: А потом просили: ну нам нужно 25 тысяч, да, чтобы мы оформили документы на это наследство.
1: Приблизительно, да. Это как многим Ди Каприо писал, что хочет в Россию приехать. Знаешь же эти темы тоже?
2: Знаю.
1: Звезды пишут.
2: Я до сих пор переписываюсь.
1: У тети Ларисы Долиной кто квартиру первую забрал? Том Холланд.
2: Точно. Не, мне Скарлетт Йоханссон до сих пор пишет.
1: Пишет тебе, говорит:
2: я вот коплю.
1: Стас, я приеду. Она на чистом русском.
2: Она прям, нет, она прям с акцентом и пишет: привет.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: О погоде в Санкт-Петербурге. На данный момент плюс 25 градусов. Максимальная температура все так же будет плюс 27 градусов. Будет облачно, хотя солнышко нас окончательно не уйдет. Температура к вечеру снизится к плюс 23. Без осадков. Реклама.
1: Аккуратно. Мы приближаемся.
2: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
1: Снова откладываете отдых? Дела подождут. А скидка? Нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летние бронирования. Введите промокод
3: «Радио Рекорд»
1: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: найти себе какой-то в этом лохматом переулке, как он называется?
1: Косая аллея или...
0: Вот это. Косая аллея, тем более, даже созвучно.
1: Вот ты сейчас сделал ту ошибку, которую сделал Гарри Поттер во второй, по-моему, части. Ты нечетко произнес косая аллея.
0: То есть я бы переместился
1: в другой переулок.
0: Хорошо, что я не в камине, и меня это радует.
1: Слушай, мне кажется, что дети, которые балуются летучим порохом при родителях, не вызывают доверия вообще.
0: Ладно, завтра обсудим. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра услышимся в 7 утра. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
1: Всем отличного дня и начала этой рабочей недели. Пока!
2: Вейкаперы. На рекорд.

0: Record Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Задержусь с вами на ближайшие 3 часа. Лучшую танцевальную, конечно же, послушаем. Ну и, друзья, новость не очень приятная. Пиратская Windows, все. Представляете, Microsoft привяжут Windows к материнской плате, из-за чего использовать пиратскую версию станет практически невозможно, сообщили эксперты. Новая система станет обязательной в следующей версии операционной системы. Мы, конечно, не за пиратский софт, но когда-то она очень выручала, эта пиратская Windows. Да? Но вспомните, как мы обменивались ключами и так далее. Интересная ветвь развития компании Windows, Microsoft точнее, но что будет из этого, не знаю. Поэтому айтишники, объединяемся, уже нужно что-то делать, прорабатывать все наперед, как-то что-то придумывать. Я уверен, что план у вас есть. Давайте вспоминать, да, что было установлено на вашем компьютере, тогда еще в детстве, может быть, на первом компьютере, в чат мобильного приложения Рекорда. Напишите, у меня, помню, Nero была программа, она качественно прожигала диски тогда, вот мы обменивались с ребятами. Ой, ну золото была, а не программа. По-моему, кстати, тоже она не разрешена. Но, в общем, вы напишите свой софт в чат мобильного приложения Рекорда, а я расскажу о треках, которые мы услышим в этом часе. Там легендарный, наверное, на данный момент трек Полис энд Перис и Ида Галич. Бизи, все записывают под это тренды. Записали ли вы, тоже отметьте в чате мобильного приложения Рекорда.
2: Малыш, ты не в курсе, я на жестких битиках. Мама не в ресурсе, двигайся на бит.
1: Тесто в этом часе, don't lose your head.

0: Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
1: ООО «Шоу Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
2: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
3: Аккуратно. Мы приближаемся.
4: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп рассчитывал завершить конфликт с Ираном за несколько недель, но он затянулся. Как сообщают источники в СМИ, президент США недоволен развитием ситуации, а его окружение опасается, что затяжной конфликт может негативно сказаться на его президентстве и шансах республиканцев на выборах в Конгресс. Илон Маск считает, что через 5 лет искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества. По его мнению, если не произойдет глобального конфликта, мир ждет эпоха невероятного процветания. При этом Маск не исключает, что уже через 10 лет человечество может утратить контроль над развитием искусственного интеллекта. Миноборнауки предложила полностью перевести поступление в вузы в онлайн. Для этого планируют создать платформу университеты, где абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления дистанционно, а студенты получать рекомендации по стажировкам. Пилотный проект запустят с 1 сентября. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Dance лето! На рекорде! Yeah!

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу Глобу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Деда, а у тебя есть клад?
3: Конечно.
2: А где спрятан?
3: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
2: Как это?
3: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
2: Целый участок? Всего за 1 100 000?
3: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
2: 317-33-34.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: кто тебе постоянно пишет?
1: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
0: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
2: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kposeverne.ru. Застройщик ООО «Северное Сияние».

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
2: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
1: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44.
3: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. УС Тодо Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Аккуратно. Мы приближаемся.
6: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
7: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
8: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
7: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
8: Скорей же зови хранителя земель.
7: Уже звоню. 448-6565.
8: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
7: 448-6565.
9: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз рассматривает изменения подхода к санкциям против России, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По данным газеты, цель состоит в том, чтобы ускорить согласование более точечных финансовых ограничений, сократив возможности отдельных стран Евросоюза применять право вето в ходе переговоров. В частности, популярность набирает идея об отказе от крупных санкционных пакетов в пользу отдельных мер или небольших тематических блоков. Владимир Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте. Документ устанавливает правила разработки и применения моделей, вводит понятие суверенных и национальных систем искусственного интеллекта, а также разрешает использовать объекты авторского права для обучения нейросети при наличии законного доступа к ним. Главный арбитр финала чемпионата мира завершил карьеру. Славко Винчич отсудил 4 матча на Мундиале. Международная федерация футбольной истории и статистики признала его лучшим рефери турнира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
3: 1 августа, 12:00.
2: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
3: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
2: Это будет феноменально!
0: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Рекорд.

0: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Шура. Артур Пирожков. Гон Флад. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
1: Шоу Го-Го.
2: О, Шоу Го-Го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
3: Опять математика. Надоело.
4: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
3: Эх.
4: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
3: Всего 1 миллион 80 тысяч! Скорее бронируй!
4: Уже звоню. 385-58-83.
3: 385-58-83.
5: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
6: Бартремонт.
5: А материалы?
6: Бартремонт.
5: А мебель?
6: Повторяю. Бартремонт.
5: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
6: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
5: Ну, да.
6: Так вот, повторяю. Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
5: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
7: Record Dance Radio. Реклама в Питере 327 06 27.

Йоу, вы слушаете первый танцевальный, я Никита Бурягин, здесь с вами на связи на ближайший час уж точно, давайте про френд-зону поговорим, тем более, что в Канаде девушка вышла замуж за лучшего друга, осознав, что в нем есть все, что она искала в партнере. Итак, список, внимание, мужчины для меня были важны, заявляет: вера, скромность, щедрость, творческий взгляд, любовь к путешествиям и способность понимать и поддерживать меня. Ничего себе списочек. Да, со временем я увидела все это в своем лучшем друге. Ее лучший друг отличается от нее по цвету кожи, передаю вам фотографию, которую вижу, отличается расой, отличается, конечно, ростом, на 3 головы ниже он ее, и девушка говорит: ну все, я встретила тебя, любовь моя. Очень долго длилась их дружба, парень уже отчаялся, но все равно продолжал ухаживать за своей тогда еще подругой. Давайте по френд-зону, про нее родную поговорим. Девочки, выводили ли вы кого-то из френд-зоны, как это было? И парни, выходили ли, получалось ли у вас, как у этого героя, выйти из этой самой френд-зоны, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, а я пока расскажу о треках в этом часе. Там «Медуза».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, за что мы платили самую крупную сумму денег. Не буду читать имя слушателя. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
2: Причем договорился с ними: слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. И говорит: давай!
1: Неси стулья!
2: Вечером стулья, утром деньги.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: Аккуратно. Мы приближаемся.
5: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
6: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
7: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
6: Просто космос!
7: Звони 611-25-25.
6: Ага, 611-25-25.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили, что заморозка конфликта на Украине невозможна при нынешней позиции Киева. При этом Дмитрий Песков отметил, что конфликт может прекратиться до конца суток, если украинские власти примут соответствующие решения. Ранее с инициативой заморозить ситуацию выступил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом экспорт дизельного топлива возобновят только после полного обеспечения внутреннего рынка. Также власти рассматривают возможность снизить норматив обязательных продаж бензина на бирже до 2%. Apple может отказаться от умных очков с камерой из-за обеспокоенности пользователей относительно конфиденциальности, сообщает Bloomberg. Помимо полного отсутствия камеры на устройстве, также рассматриваются варианты ее использования только для работы и инструментов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: приложении Рекорда.
1: Рекорд, реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: ООО «Шоу Бубу». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
3: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
4: Бартремонт.
3: А материалы?
4: Бартремонт.
3: А мебель?
4: Повторяю, Бартремонт.
3: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
4: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
3: Ну, да.
4: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
3: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, на самом деле, как-то непросто выходить мне в эфир после того, как мы сейчас с Никитой Бурягиным пообщались, да, и выяснилось, что я, оказывается, не умею общаться с мужчинами. Вот такие вот выводы. Тяжело, сложно, но, опять же, в продолжение темы я сейчас озвучу новость, которую тоже мне согласовал Никита Бурягин. Итак, москвичка потеряла работу с зарплатой 800 тысяч рублей, почти лям, на секунду, из-за использования нейросети. И подробнее. Девушка загружала конфиденциальную информацию компании в DeepSeek и служебные документы пересылала на личную почту. Все это, конечно же, вскрылось. Ее уволили. Она пыталась оспорить решение суда, однако на работу, как и прежде, все, девушку никто не восстановил. Друзья, неприятно, обидно, да, но, с другой стороны, мне кажется, она знала, на что идет. Вот знаете, хочу вас спросить, а у вас, ну, не про чаты, да, всякие GPT, спрошу так, а бывало ли такое, чтобы вы ошибались чатами? Свою какую-то личную конфиденциальную информацию отправляли, опа, и в рабочий чат, может, какие-то фото, видео, ненормативную лексику. Пишите, если такое было, рассказывайте об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. В этом чате у нас Бауза и Магнетику слышим. А еще впереди Карлита и Субитапер «Манхэттен». И непременно Солова «Обла.ком». А еще «Пнау» и «Ту караса». Прямо сейчас с вами Фадера, Think About Us, и все это рекорд, Dance Лето. Рекорд.

0: новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд Реклама».
2: Кто тебе постоянно пишет?
3: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
2: Да? А у нас в коттеджном поселке «Северное сияние» ни разу. Потому что у нас вторая категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
0: Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kposeverne.ru. Застройщик ООО «Северное сияние». Не оферта.
4: Аккуратно. Мы приближаемся.
5: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
6: Сова? Это мне?
7: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
8: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе могут отказаться от нынешнего механизма санкций против России из-за позиций Греции, пишет F-Times. Афины на несколько недель задержали принятие очередного пакета мер, добившись исключений для греческой судоходной компании. Это первый случай, когда общая система экономических санкций Евросоюза была ослаблена. В Госдуме предложили защитить от увольнения женщин с детьми до 8 лет. Сейчас возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормилицы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя, составляет 3 года. Конор Макгрегор пропустит год из-за травмы, об этом сообщил глава UFC Дейна Уайт. Ирландец повредил колено в 69-секундном поединке против Макса Холлоуэя. Для него этот выход в октагон стал первым за 5 лет. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
8: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
7: 1 августа, 12:00.
8: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
7: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
8: Это будет феноменально!
9: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд реклама. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbath 3 квадратных метра всего за 1845 рублей.
3: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
4: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
1: Панорамные участки.
4: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
1: И всего 150 тысяч за сотку.
4: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
1: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
4: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
1: 317-22-23.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, за что мы платили самую крупную сумму денег. Не буду читать имя слушателя. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
2: Причем договорился с ними: слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. И говорит: давай,
1: неси стулья.
2: Вечером стулья, утром деньги.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили, что заморозка конфликта на Украине невозможна при нынешней позиции Киева. При этом Дмитрий Песков отметил, что конфликт может прекратиться до конца суток, если украинские власти примут соответствующие решения. Ранее с инициативой заморозить ситуацию выступил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом экспорт дизельного топлива возобновят только после полного обеспечения внутреннего рынка. Также власти рассматривают возможность снизить норматив обязательных продаж бензина на бирже до 2%. Apple может отказаться от умных очков с камерой из-за обеспокоенности пользователей относительно конфиденциальности, сообщает Bloomberg. Помимо полного отсутствия камеры на устройстве, также рассматриваются варианты ее использования только для работы и инструментов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: «Ссанъёнг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
12: «Масло, масло, масло, масло». Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
11: «Ссанъёнг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Рекорд!

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Полеты разрешены 25 градусов.
2: Уже не самолет, а самоезд. Это все-таки, конечно, хорошая новость. Признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. А, кстати, непонятно, а вот ездить до плюс 25
3: градусов. Нет, ну, ездить, конечно, можно. Да, ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Категорию просто Б пилота получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда выше 25 градусов?
3: Жарко, потеть начинает. А когда меньше минус 9, мурашки у него.
2: Просто как мальчику Коленьке, мама говорит, в жару не пойдешь гулять, спаришься. В холод не пойдешь гулять, замерзнешь.
3: Ну, шапку надень.
2: Самолету шапка нужна.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд реклама. Радиорекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
6: Аккуратно. Мы приближаемся.
7: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
8: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
9: Панорамные участки.
8: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
9: И всего 150 тысяч за сотку.
8: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
9: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
8: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
9: 317-22-23.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

в эфире Рекорда снова будут Кремов и Хрусталев. Напомню, они 2 недели были в отпуске. Сегодня у них будет первый эфир после отпуска, с чем я вас, наши слушатели, и поздравляю. Ну и вообще, в понедельник у нас много классных разных программ. Например, в 9 вечера по Москве у нас в эфире будет Team Vox с шоу Рекорд Пати. В 11 вечера он же Team Vox будет с шоу Рекорд Релиз. Это шоу у нас бывает только по понедельникам, и мы там играем самую свежую электронно-танцевальную музыку, самые главные новинки. Ну а ровно в полночь у нас в эфире традиционно трансмиссия. DJ Phil будет играть для вас транс-музыку 2 часа. В 2 часа ночи, мало ли вы полуночники, возвращайтесь к нам обязательно, потому что DJ Кефир представит вам новинки из мира летней, прикольной, вайбовой хаос-музыки. Вот такое вот расписание у нас с вами сегодня. Ну а что мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут, давайте расскажу. Бенни Бенасси.

0: Sheeran Repeated Record Mix. Vintage Culture и Gaps Last Record Mix. А прямо сейчас Offenbach Miles Away. И все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.

0: недели.
1: Новые релизы.
0: Встречайте главные клубные новинки,
1: отобранные нашими кураторами.
0: В шоу «Рекорд Релиз».
1: Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
2: «Рекорд Релиз». «Рекорд Реклама».
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио «Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: Шоу «Голубо». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
0: Аккуратно. Мы приближаемся.
5: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
6: Снова откладываете отдых? Дела подождут, а скидка нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летние бронирования. Введите промокод
3: «Радио Рекорд»
6: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе могут отказаться от нынешнего механизма санкций против России из-за позиций Греции, пишет F-Times. Афины на несколько недель задержали принятие очередного пакета мер, добившись исключений для греческой судоходной компании. Это первый случай, когда общая система экономических санкций Евросоюза была ослаблена. В Госдуме предложили защитить от увольнения женщин с детьми до 8 лет. Сейчас возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормилицы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя, составляет 3 года. Конор Макгрегор пропустит год из-за травмы. Об этом сообщил глава UFC Дейна Уайт. Ирландец повредил колено в 69-секундном поединке против Макса Холлоуэя. Для него этот выход в октагон стал первым за 5 лет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире Рекорда и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с Рекордом на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Полеты разрешены 25 градусов.
2: Уже не самолет, а самоезд. Это все-таки, конечно, хорошая новость. Признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. А, кстати, непонятно, а вот ездить до плюс 25
3: градусов. Нет, ну, ездить, конечно, можно. Да, ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Категория просто Б пилота получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда выше 25 градусов?
3: Жарко, потеть начинает. А когда меньше минус 9, мурашки у него.
2: Просто это как мальчику Коленьке. Мама говорит, в жару не пойдешь гулять, спаришься. В холод не пойдешь гулять, замерзнешь.
3: Ну, шапку надень.
2: А, самолету шапка нужна.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Потому что раньше я думал, что настоящий волшебник и настоящий дрессировщик кошек – это Юрий Куклачев. Оказывается, настоящие дрессировщики, они на зоне.
1: Ну, нет, технически вне зоны, потому что оттуда же он нес. И, возможно,
0: Куклачеву
1: нужно приглядеться.
0: Нет, что он нес оттуда, значит, где его дрессировали? На зоне, раз оттуда нес. Я и говорю, что на зоне лучшие дрессировщики. А этот номер, извините, покруче любого Куклачевского. Пронести в колонию или там из колонии. Два сверка запрещенки. Да ни один Куклачева с таким... Да знаете, да я думаю, что котик Куклачева даже самый умный, самый дрессированный. Ну, максимум, не знаю, ну, пронес бы запрещенку, ну, на завод АвтоВАЗа. Ну, все.
1: Дальше. Ну, еще бы при этом бы там, не знаю, пел, что он там делает.
0: Кто?
1: На маленькой гармошке выиграл.
0: Вы уверены, что вы смотрели Куклачева?
1: А я нет, а что они там делают?
0: Я не знаю.
1: Как в цирке, наверное, там что-то поют, танцуют, жонглируют.
0: Нет, понимаете, какая штука? Котики даже очень дрессированные не поют. Ну так, ну это не важно. Ладно, это поет
1: Куклачев. Ну на баянщике он может играть? Или на балалайчике.
0: А в баянчике что, запрещенка? Вот, об этом речь. Да, вот теперь надо проверять, конечно. Безусловно, если у Куклачева теперь котик на баянчике. Как? Или даже просто там на этом.
1: А, нет, если кто-то увидит котика с баянчиком, то этого человека нужно проверять на наркотики.
0: Да, ну, хороший, кстати, тест. А вот мне интересно, смотрите, но этот кот пронес запрещенку, да? Из зоны на зону, я, кстати, не понял.
1: Ну, на зону, почему? Там же смысл, а как зоны, зачем бы носить?
0: Ну, окей.
1: Им туда нужно.
0: А интересно, а вот этот кот ученый, он бы... А он бы смог вот у нас в трамвае без билета от кондукторши отмазаться? Вот когда там, вы не оплатили сейчас в полный стоимость! Он бы смог ее так заболтать, вот как настоящий ученый кот?
1: Нет, слушайте, такие коты не палятся на мелочи. Если он что-то везет, как бы он оплатит проезд, как бы, чтобы не привлекать себе внимание. Боярщик зачехлит, отложу, да, как бы там. То есть, как бы, будет аккуратный, красивый, причесанный, свежебритый.
0: Ну, он такой есть. Он сможет это сделать. Потому что, смотрите, ну, второй раз попался. Ну, ладно, котик, ему ладно. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну, хомячка с ошейником. Бывают же хомячки с ошейником?
1: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой там.
0: Нет, хомячок-то маленький, а ошейник большой.
1: Здоровенный. Да. Зачем хомячку ошейник? За щеку. Они что, защеканы такие, знаете, носят.
0: Кстати, да.
1: Такие. Если их нормальное состояние, то не палятся. Котик с ошейником вызывает подозрение. А если хомячок с набитыми щеками?
0: Подождите, а вот сейчас мы, как добропорядочные граждане, да, помогаем тем, кто борется с наркотиками. Хомяк за как это называется? Проверять что?
1: Да. И, кстати, какой-то невиданный, извините за слово, ругательный либерализм проявили сотрудники ФСИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
0: Вот а они, за что?
1: Ну вот за то, что он правился, наркотики изъяли, животное отпустили. Это же как бы он... Нужна наука, чтобы всем другим котам, знаете, нет как
0: а
1: бы.
0: А котам, да, котам, конечно. А этим заключенным пора переходить, не знаю, на рыбку, например. Рыбка в аквариуме. В ошейнике. А в ошейнике запрещенка. Хотя это уже как бы не способ принести, а сам приход.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: публично сжег свои кожаные штаны, чтобы попрощаться с прежним образом. В опубликованном ролике певец отправил их в русскую печь, заявив, что именно они годами вызывали споры, слухи, сомнения и домыслы. После этого артист появился перед камерой уже в рваных джинсах, пообещав поклонникам нового шамана.
1: Вот слушайте, я не понял. Может, вы мне объясните? А шаман сжег кожаные штаны. А в чем он тогда остался? В кожаных трусах?
2: Ну вот, в драных джинсах. Это новый шаман.
1: Нет, подожди секундочку. Нет, насчет драных джинсов. Значит, артист перед камерой, значит, появился уже в рваных джинсах. Тогда, а что значит? Что это означает? То есть он под кожаными штанами носит рваные джинсы? Это что, его исподние? Это как кальсоны, что ли?
2: Ну,
1: нет, подожди секундочку. Он снял кожаные штаны и их сжег. И остался в рваных джинсах. Кстати, почему они рваные? Он порвал где-то? Случайно зацепил джинсы о кожаные штаны?
2: Да,
1: ошиб,
2: теперь, дырка. Да.
1: Почему? Как он? То есть он снял кожаные штаны и что там дальше?
2: Ну, там все сложнее. Смотрите, я как человек грешен, кажется. Лет 20, а то и 25 назад носил кожаные штаны. Свидетельствую. Может, конечно, технологии изменились, хотя вряд ли это касается кожаных штанов. Под них ничего нельзя надеть, кроме маленьких трусиков.
1: Вот. Так а трусики-то маленькие, кожаные. Он сжег или нет? С вами-то понятно, вы их точно не сожгли. Вы продали их, да? Тогда Авито еще не было.
2: Опрашка была.
1: Вот вы где продали. Да, теперь знаю. И окей, он сжег кожаные штаны и еще остался в рваных джинсах. Слушайте, ну а в чем смысл этого? Потому что вообще-то рваные джинсы, это ну, в его смысле, в смысле шамана, ничуть не лучше кожаных штанов. Потому что это тоже стиль западной поп-культуры. Там рок, там панк, игги-поп, там я не знаю, да?
2: Вот вы сказанули игги-поп.
1: Ну, не важно.
2: Перегрели, что
1: ли? То есть разницы никакой. То есть снял кожаные штаны, а под ними рваные джинсы. Да лучше бы ничего не снимал. Так бы был просто шаман, а теперь он шаман без штанов.
2: Ну, что это?
1: Ну, или который снял штаны. Окей, хорошо, тогда у меня другой вопрос, еще более важный. Он остался в рваных джинсах. А что у него под рваными джинсами? Рваные трусы?
2: Ну, это уже трудно проверить, как бы.
1: Нам важно знать. Как это? Мы хотим теперь все знать о шамане, раз он перед нами снял штаны, и мы стали ему близки, правильно? Он перед нами, он стал мне чуть-чуть как более родной. Шаман без штанов.
2: Более понятный.
1: И понятный. Я тебе хочу пойти, у него трусы. Если они тоже рваные, их, конечно, тоже нужно сжечь. Ну, совсем рваные. Ну, мне девушка говорит, вам пора сжечь твои рваные штаны.
2: Ну, какая-то у вас девушка такая непрактичная, нехозяйственная. Заштопать, а там за...
1: Ну, вот, понимаете, да, такие сейчас пошли. Значит, и там сказано, что в ролике, да, в опубликованном... Вот, еще ролик, да, он отправил их в русскую печь, заявив, что именно они, штаны, то бишь, вызывали споры, слухи, сомнения и домыслы. А это какие споры и сомнения вызывали кожаные штаны шамана?
2: Помните, как мы вот еще до отпуска, как мы жарко спорили перед эфиром, да? И как бы всякие домыслы и сомнения высказывали свои. А может быть, это потому что? Или нет, это не потому.
1: Может быть, ну что, какие сомнения? Я просто имею, может быть, какие-то. Может быть, не мы, кто-то другой, может быть, обсуждали, что шаман кожаный? Что сам кожик из чернокожаных.
2: Нет, знаете? Получается, что он не кожаный, под штанами кожаными.
1: Ну, или наоборот.
2: А в дырке в джинсах сейчас видно, что кожаный.
1: Окей, и теперь он их сжег в печке. А откуда у шамана печка? И, кстати, а печка у него тоже кожаная?
2: Да нет, в кожаной печке не сжечь, как бы, кожаные штаны.
1: Нет, ну у шамана наверняка же откуда? У него же не какая-то простая печка.
2: Но русская
1: откуда
2: печка
1: у него
2: здоровенная.
1: Печка? А кого он в ней до этого сжигал? Алексей Панина,
2: нет? Может, там щи томил, там. Он же человек семейный, такой вот хозяйственный, знаете, там, конечно, нужна русская печка. Я когда стану семейным...
1: Я вас запросил, щи томил в кожаной печке или в кожаных штанах?
2: В кожаных штанах, в обычной печке. А потом штаны там сжег, когда щи дотомил.
1: Ну, окей, но на самом деле, если шаман хочет действительно избавиться от западного образа, ему надо не штаны в печке сжигать, потому что, ну, нефиг вообще выпендриваться, потушил штаны и надел обратно. Потому что заменить кожаные штаны на рваные джинсы, по-моему, это еще хуже. Потому что был кожаный, а теперь дырявый.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Волосатые мужские ноги стали проблемой в японских офисах. После того, как из-за аномальной жары сотрудникам разрешили приходить на работу в шортах, некоторые женщины начали жаловаться на волосатые ноги коллег. В СМИ даже появился специальный термин «санихара» или «харассмент волосатыми ногами». На этом фоне среди японских мужчин резко вырос спрос на лазерную эпиляцию ног, чтобы не смущать окружающих.
2: Да, конечно, сейчас нашли отмазку. Типа, хочу иметь гладенькие ноги, чтобы не смущать окружающих. Слушайте, да знаем мы для чего это. Гомики там все! Но гладенькие ноги! Лишь бы, знаете, чуть что сразу? Ой, вот, чтобы не смущать, вот теперь у меня гладенькие ножки.
3: Ну, а другому не мешает же, как бы, ну да, возможно, и такие, как бы, такие. Ну, и чтобы не смущать.
2: А, кстати, вы не знаете, а откуда у японцев волосатые ноги? Меня ведь в этой новости больше всего поразило, вот, что это новость из Японии. Потому что, ну, конечно, я бы, да и вы, мы бы нисколько не удивились, если бы новость была из Армении. Там Ашот Хачикян там пришел на работу в шортах, и половина сотрудников офиса запуталась в его волосне.
3: Ну, вот так это не, там, это не смущает, там это нормально, это как бы часть как бы, кода.
2: Это обычно, но Япония, какие там у них волосы?
3: Они же все гладенькие. Как.
2: Конечно, а у женщин, слушайте, у женщин там реально от страха глаза велики. Там увидели две волосинки, три жалких там волоска, да, и уже что там, харазм. Слушайте, я вот обращаюсь к японским женщинам. Японские женщины, вы в Грузии были? Да вы бы там вообще охренели. Представляете, там Гиви Волосаджави или Вахтанг Волосидзе.
3: Ну, возможно, не, ну, там это их не смущает. Конечно, они там были, японские женщины. Но у себя на родине...
2: Были в Грузии обязательно.
3: Да, конечно, все. Да.
2: Конечно, они там не были. Потому что они там называют харассмент волосатыми ногами. Представляете, что в Грузии такими волосатыми ногами это терроризм.
3: Да, а еще как бы они могут сказать, что мы на самом деле итальянцы, но эти грузины. Нам можно. Или армяне, кстати, мы итальянцы.
2: А лицо куда девать?
3: Ну, что, как нормальное итальянское лицо. Они же неотличимы. То есть такие же красавчики.
2: Нет, ну если шляпку натянуть, да. Да, это да. А, вы про грузин! Я думал про японцев.
3: Нет, про грузин.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И в этот момент нашей программы мы вступаем в законную и вполне традиционную связь со слушателями. То есть с вами, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы сюда кучу всего написали, как обычно, а мы кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Мы это называем народными новостями, и чего там?
1: Ну, тут у нас была история о том, что ученые выяснили, что регулярный просмотр телевизора буквально уменьшает объем мозга, что ведет к снижению когнитивных способностей, повышает риск инсульта даже почему-то, да, и ухудшает память, и старение мозга ускоряет. Но про телевизор все мы как бы слышим, да, об этом, хотя бы раз в жизни, там, не смотри телевизор, а тупеешь, да? А вот, ну, тут об этом заявили ученые, ну, что как бы другое, не телевизор, а может вызывать отупление, снижение когнитивных способностей и прочее. Короче, что отупляет? И историй очень много вы там прислали, спасибо вам за это, кое-что успеем почитать. Вот Макс из «Электростали» пишет. Безумно отупляет бесконечное беспричинное сидение в телефоне. Уже просто невозможно. Сам головой все понимаю. Просто листать ленту или смотреть рилсы, но это же уже жесть. Каждую свободную минуту на работе сижу, но уже неделю ограничиваю себя. На ночь не сижу в телефоне. Макс из «Электростали». То бишь, правильно поступаешь. То есть, ну,
0: конечно.
1: На работе это
0: нет,
1: нужно,
0: конечно,
1: делать,
0: поэтому, чувак, а не ночь, нет, дома. Просто единственное, что, ну вот, понимаешь, какая штука? Можно было бы, конечно... Ну, тебе предложить какую-нибудь глупость, например, ну, не сидеть в телефоне, скажем, на работе.
1: Ну, как,
0: да?
1: Ну, как?
0: А что делать на работе тогда? Но у меня есть и другое предложение. Понимаете, ведь мы же говорим как? Вот есть, так сказать, вот, как мы это говорим? Мы говорим, сидим в телефоне, ну, хватит в телефоне сидеть. Пора в телефоне лежать, особенно на работе. Ну, фиг ли там сидеть? Ну, приляг ты уже в этот телефон.
1: Тут,
0: ну,
1: совсем на расслабоне. Тут одна как бы возникает серьезная проблема. Потому что все мы знаем, что большинство времени мы сидим в телефоне, когда какаем. Как лежа какать. А? О, ну, что вы тогда скажете?
0: Вот это вообще дает такие возможности.
1: Серьезно?
0: Невероятные, конечно. Леша, конечно. Поразительно, я сейчас думаю только об этом. Так, ну, давайте читайте.
1: Так. Вот Дмитрий пишет, ну, примерно то же самое. Привет, рекорд. Мало того, что стал зависим от листания коротких видео в соцсетях, так еще и заметил, что реально от этого тупею. То есть, а как человек может заметить сам, что он тупеет? Вот как бы это только окружающего же могут заметить.
0: А понимаете, какая штука? Это самая тяжелая форма отупления. Самая тяжелая в том смысле, что она приносит больше всего вреда. Потому что ведь, а когда люди просто тупеют, ведь главное преимущество этого, что никто этого не замечает. То есть не бывает так. То есть человек тупеет, и он никогда тебе не скажет, что ты отупел? Скажет, нет. Потому что это, ну, знаете, это как вот безболезненная смерть. Когда в газовую камеру потихонечку просто, ну, у тебя исчезает кислород, а ты просто засыпаешь, грубо говоря. И ты не замечаешь, как ты отупел. А здесь у него самая тяжелая форма. Он тупеет и это замечает. Понимаете? То есть он мучается еще.
1: Надо
0: от этого.
1: Это принять.
0: Нет, это невозможно принять, потому что ты с одной стороны тупеешь, с другой стороны ты понимаешь, что ты тупеешь.
1: Ну, да, это отрицание, но в конце концов нужно успеть принять.
0: Нет, ему надо просто что-то как-то глобально решить проблему. Может, его все...
1: Все, списываем.
0: Это тяжелый случай. Че, как его зовут?
1: А я уже потерял.
0: Как зовут человека, который тупеет и понимает это? Ну, дайте я почитаю. Ты че...
1: О чем?
0: А вот пишет, например. Что вы сказали?
1: Вам, ты че там? Вам такое пишут?
0: Нет, это я. Так, это я в свой телефон заглянул. Ну, вот пишет, например. Вот Полина пишет. Полина, так себя называет. Тупею, видимо, когда показания счетчика нужно снимать и подавать. Полиночка, ну тут для тебя такие новости. С одной стороны хорошие, с другой, может быть, не очень. Дело в том, что для того, чтобы снять показания счетчика, не нужен мозг, нужно зрение. А если при этом у тебя напрягается так сильно мозг, то я не завидую. Ну, с другой стороны, можно же как-то его, этот мозг...
1: Ну, я не знаю, потому что я...
0: Сбодрить немножко. Давайте я ей позвоню, что ли, или не успею уже. Посмотрите, сколько там. Сошка, нет, просто понимаешь, а тебе нужно... Я даже не знаю, что тут поделать. Мне казалось, что это самая простая интеллектуальная задача – посмотреть на показания счетчика и переписать.
1: Я тут вам не...
0: А еще проще – взять и снять показания счетчика на телефон. Ну, например.
1: Ну да.
0: Или нет?
1: Ну, не знаю. Я не знаю, ничего не могу сказать, но это что-то никак прокомментировать, потому что я ни разу в жизни не снимал показания
0: счетчика. Извините, а что вы снимаете обычно?
1: У меня есть специально обученные люди.
0: Они снимают?
1: Да, все снимают.
0: Хорошо, но вы что-то снимаете?
1: Показания счетчика. Нет, а я снимаю, да, что надо снимать.
0: Что вы снимаете?
1: Ну вот, показать вам сейчас прямо.
0: Нет, это вы знаете.
1: Вот, я все снимаю.
0: Лучше снимайте показания счетчика. Так, ну, вот пишет, например, танцор без баяна, так себя называет человек. Чувствую себя тупым, когда пытаюсь ответить на ваш вопрос эфира. Значит, я тупею от вашей передачи. Продолжайте в том же духе. Чувак, нет, если ты тупеешь, а когда ты не можешь ответить на вопрос передачи, именно в этот момент, наоборот, твой мозг начинает работать. Ты не путай, это не тупение, ты не можешь ответить, но он работает бешено. Просто не можешь ответить.
1: Ну, бесполезно.
0: А это да.
1: Да, холостую. А хотя это не единственная претензия, вот другой человек пишет. Но отупляете последние лет 5 меня вы. Тут спору нет. То есть как бы у многих накопились претензии. По поводу того, что мы как бы...
0: Ну, понимаете, какая штука? Тут тоже не получается, потому что если мы его продолжаем отуплять, а он считает себя умным, ведь, да? Тогда зачем он продолжает слушать? Значит, как же, куда же тупеть-то уже нет?
1: Тут объясняет другой, третий человек из этой истории. С вейкаперами я умнею, с вами тупею. В целом у меня все без изменений.
0: А вейкаперы это что?
1: Это вот это, с кем он умнеет.
0: А кто это?
1: Да такие вот прекрасные люди, прекрасные...
0: А как он с ним?
1: С ними умнеет, а с нами тупит. То есть все выходит в ноль, как бы, в идеал.
0: А, ну окей, супер. Так, ну хорошо, ладно. Вот как же, что пишет, как же так хруст в грудь себя бьет, что не носит труханы? О, видите? Ага. А это кто себя...
1: Все с отпуска вернулись. И петух тоже.
0: Да, я надеюсь, да, что он там
1: загуляет,
0: что сопьется.
1: Геленджикетом. Нет, он здесь.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Жители Иркутска зафиксировали резкое снижение цен на бензин, совпавшее с визитом в город главы государства. По словам автомобилистов, в день приезда президента стоимость 95-го бензина на некоторых АЗС опустилась примерно до 68 рублей за литр.
2: Значит, работает все-таки? То есть средства против цен на бензин,
3: да.
2: Именно приезд Путина. И смотрите, кстати, реально работает. Ведь в Москве цены там вообще были нормы, они и не изменились.
3: Потому что там президент.
2: Да, все сходится, потому что он там всегда. И жители Иркутска зафиксировали резкое снижение цен на бензин, совпавшее, как они говорят, с визитом в город главы государства. Слушайте, а вот скажите мне, а как работает это волшебство? Это ведь, как бы цены сами же падают, да? Это же не местная администрация их опускает,
3: это просто,
2: да?
3: Конечно, это просто совпадение. Совпавшее. То есть, бывает, что это не причинно-следственная связь.
2: А может, это чудо? Вот такое вот, знаете, такое излечение прокаженных цен такое. Может быть? Но действительно, может быть, вы правы, потому что они просто сказали, что совпало. А может быть, действительно, снижение цен вообще никак не связано с приездом Путина. Может быть,
3: вообще нет, да.
2: Может, вообще связано с чем-то другим. То есть, когда это было. Я не знаю, когда это было.
3: Когда
2: это...
3: Путин приезжал в Иркутск.
2: А когда он приезжал? Сейчас посмотрим.
3: Когда приезжал, тогда приезжал.
2: Нет, это самое важное, когда приезжал.
3: А, это конкретная дата?
2: Я хочу дату посмотреть, да, сейчас. Приезд Путина в Иркутск. Так, приезд Путина в Иркутск. Вот, 24-го. 24-го, да, это поза, да, это пятница, да? Так, давайте смотрим. Значит, 24 июля, что это за день? Господи, вот все и выяснилось. Смотрите, что тут лишнюю фигню какую-то говорить, непроверенную. Вот русским по белому написано. 24 июля – это день флориста в России. Может быть, это просто, понизили в честь флориста.
3: А может, это народный праздник? Знаете, Иван Ценопад. Знаете, у нас есть всякие такие.
2: Такого праздника нет. Нету. Флорист есть. Так, что еще? Вот еще есть версия более, кстати, реальная. Также 24 июля – это день кадастрового инженера в России. И может быть, действительно, в Иркутск еще приехал какой-то известный кадастровый инженер. Какой-то большой такой кадастровый, строгий.
3: Народный кадастровый инженер Российской Федерации. Знаешь, есть народный артист, как бы.
2: Да, этот прям самый. И обещал, если что, всех откадастрить. Может, так и сказал прям. Я из вас всех кадастратов сделаю, если цены не упадут.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Хруст Шоу.
1: Московские хирурги достали из пациента сосиску, которой 52-летний мужчина пытался заменить специальный аппликатор для лечения геморроя. По словам пациента, нужный инструмент потерялся, поэтому в ход пошла сосиска из холодильника. Однако во время процедуры она полностью проскользнула внутрь, и самостоятельно достать ее уже не получилось. В итоге мужчине пришлось вызывать скорую, а извлекать сосиску хирургам. После процедуры пациента отпустили домой.
2: Отпустили домой? А какие, я боюсь спросить, еще были варианты?
3: Не отпускать домой были варианты.
2: А какие?
3: Могли, куда таких на волю отпускать-то?
2: А что делать еще с ним?
3: Держать?
2: Сожрать его? А, ну да, он же с сосиской, могли бы и сожрать. Знаете, как там, помните, не ссы капустин, съедим, отпустим. То есть, значит, человек засунул себе в зад сосиску. Кстати, а вот как называется этот синдром? Вот человек с сосиской в заднице. Это человек хот-дог, да? Или как?
3: Ну, да.
2: Просто сейчас так много, я запутался уже, столько много разных таких случаев. Как это вот называется?
3: Ну, я бы уже не назвал это синдром, это явление.
2: Да, явление. Да, то есть человек, окей. И знаете, я
3: между
2: тогда...
3: булок сосиску.
2: Ну да, конечно.
3: Как и в хот-доге. Да,
2: да, принцип тот же, я и говорю. И поэтому я бы вот на месте этих врачей, я бы вообще не извлекал бы ни секунды из него эту сосиску. Я бы попытался, наоборот, этого чувака продать как хот-дог на ножках. С сосиской в жопе. Да? Единственное, ну, может быть, еще кетчупом в задницу немножко вот так.
3: Зачем кетчупом? Горчичкой? Без полумера этих ваших. Горчичкой такой, да.
2: Да, согласен. Да.
3: Чтоб неповадно было в следующий раз.
2: Ну и нет, почему я? Чтоб хороший, да, чуть-чуть горчички, да, и чуть-чуть, кстати, кетчупа. И можно так и назвать. Хот-дог московский. Это же был москвич, да?
3: Ну, а может, он с Твери приехал.
2: Ну, неважно, изготовили это в Москве.
3: А, изготовили в Москве.
2: Да, поэтому московский. Хот-дог московский, да, это мужик с сосиской в заднице. Очень, кстати, московская тема.
3: Ну, тут смотрите, еще очень важная вещь. Мы присутствуем при реально историческом событии. То есть раньше какое алиби, какая отмазка была? Голый подскользнулся, упал на баклажан. Голый подскользнулся, упал на флакон из-под шампуня. Это все как бы, ну, устали уж врачи. Заменил специальный аппликатор для лечения геморроя. Вот, как бы, рабочая отмазка. И, кстати, там, знаете, нужно это всех сетование, что вот новое время, там, они там все такое. Раньше этого не было, там, да? Раньше это было. Вот недавно я увидел в интернете ссылку, какую архивную ссылку. Была у нас в Петербурге такая криминальная передача, которую вел очень нехороший человек. Ну, 600 секунд называлась. И там он сообщал о том, что петербуржец, а там уже был Петербург, а не Ленинград, петербуржец, засунул в себя руль от велосипеда! Эки, чертов Печкин!
2: Одну,
3: да?
2: Минуточку.
3: Почтальон!
2: А я заступлюсь за это время. Это когда? В 90-х?
3: В самом начале 90-х.
2: Дорогой мой, вот вы демонстрируете не просто невежество. Ну давайте не будем все-таки плевать уж совсем в 90-е. Давайте оставим ему хоть что-то светлое. В 90-х, дорогой мой друг, руль велосипедный засовывали в задницу по другим мотивам. В 90-е руль в задницу засовывали, чтобы спрятать. От бандитов, чтобы не украли.
3: А сосиски почему не засовывали?
2: Это что, это другое.
3: Был, знаете, нет.
2: А то, что время было, да, тяжелое.
3: Ножки Буша можно
2: то, что
3: было еще.
2: Теперь это отмазка, это, конечно, да.
3: В медицинских исключительно целях.
2: А вот насчет медицинских целей, я тут не очень понял. Значит, пытался, что там мужик пытался заменить специальный аппликатор для лечения геморроя. А тут я не очень понял, а что сосиска в заднице, это хорошо помогает от геморроя?
3: Ну, смотрите, ну, если нет, аппликатор закончился, или там что-то там разрядился, я не знаю, какие там работают эти аппликаторы. Там, да? В нем мазь волшебная закончилась, но у него только сосиска была.
2: Нет, просто как это работает? А если она, скажем, еще с аджичкой и горчичкой, то и от глистов же, да, наверное, помогает.
3: Ну, совсем глистов, глубоко. Да, возможно.
2: Но знаете, что я вам скажу? Это на самом деле все-таки вот хорошо, что москвич еще нам такой попался. Да, то есть в зад засунул тебе просто сосиску. А то, знаете, бывают такие москвичи, от геморроя в зад не свою сосиску засовывают, а сосиску Стаса.
3: Стас поделится, да.

0: 20:53. Кремов уже привстал, надел свой кюлот, чулки, башмаки с пряжками. Собрался уходить. Куда это вы, господин Кремов? Давайте нет, читаем сообщение, причем так конкретно. Че там?
1: Ну вот Таисия пишет. Она пишет нам, собственно, по теме нашей передачи сегодняшней, о том, что тебя отупляет, и предъявляет кое-какие претензии. Вот смотрите. Мне кажется, что если ты разговариваешь с телевизором, наоборот, умнеешь. Ты же тренируешь свои коммуникативные навыки. Это одно сообщение. Дальше она пишет. Я, кстати, флорист. И слушаю ваш выпуск прямо в магазине. И когда вы про покакать говорили, у меня, между прочим, покупатель розы покупал. Не успела переключить на фоновую музыку. И да, еще добавляет. О, хорошо, хоть покупатель ушел. А то бы и новость про сосиску услышал.
0: Слушайте, ну, я, кстати, догадался, что флористы разговаривают с телевизорами. Все-таки. А во-вторых, ну, знаете, ну вот, как зовут?
1: Таисия.
0: Таисия, солнышко. Ну, дорогая моя. Ну вот что это? Ну вот сама-то, ну тебе самой-то, ну как, покупал розы покупатель? Ну послушайте, ну ты должна была разрыдаться над этим покупателем. У него розы, она не существует, да? А его нет, в мире только розы. Он сейчас придет нюхать розы, как он будет розами? Дорогой, передай ему, что это плохая новость для него будет, тревожная. Возможно, у него будет шок и даже приступ. Но в мире, кроме роз, существует и оттуда, откуда они растут. То есть, говно.
1: Да, ну или слушать нас в записи.
0: Такой вариант. И, кстати, вот по этому поводу. Вот, кстати, вот пишет твой американский друг, так себя человек называет. А, кстати, действительно, из Америки пишет. Господи, ну, наконец-то вы вернулись. Это вы прям нежданчик сделали. Я в отпуск переслушал все ваши архивы.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
3: Только второй.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Приложение «Радио Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбрать всегда есть из чего. Ну и, конечно же, интернет-поток «Пати 24 на 7» также работает для вас круглосуточно, как следует из его названия, то есть 24 на 7. Это является продолжением неким нашей радиовечеринки «Рекорд Пати», которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь,

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда, у нас есть сайт radiorecord.ru, также у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, и через полчасика расскажу вам о свежайших треках в рамках Рекорд-релиза, клубных, разумеется. Ну, а прямо сейчас предлагаю еще 30 минут подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиотусы Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу, подкастов президентов Рекорд Клаба и другие герои эфира также, разумеется, имеются. Крем Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиц, мои шоу, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Новое шоу «Час резидента» также найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В общем, забегайте, слушайте и не стесняйтесь танцевать. Разумеется, под тот самый контент, который мы там с вами делимся. Которым мы там с вами делимся. Что же касается ближайшего времени, то я, Тим Вокс, никуда не убегаю. Напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках рекорд-релиза расскажу вам о свежих треках. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». С вами диджей Кефир. Почему я люблю определенное построение микса? Например, как сегодня. В подходе к радиошоу у меня достаточно классический подход. Или видение, если так можно сказать. Мне нравится, когда микс выглядит как процесс, содержащий в себе начало, кульминацию и завершение. Именно поэтому вводные треки моих миксов на радио обладают определенной глубиной и настроением, которое в процессе развития позволит слушателю в полной мере постичь мою идею отношения с музыкой как источником определенной энергии и, что важно, каноном отношений с музыкой. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Вы подписались на него? Это Рекорд Клаб с Кефиром.

Подобная мягкая и податливая форма звучания определяет возможности нашего внутреннего мироздания как творческое начало, способное к созиданию. Одна из самых интересных форм отношений с музыкой, на мой взгляд. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделай все остальное. Мой девиз «Радио от слова радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Майк Коль и его трек под названием «Почувствовать снова» продолжает мой микс. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

От мелодичного, романтичного настроения предыдущего трека переходим к динамике поступательных движений с явным ощущением безграничности окружающего мира, полного тайн и волшебства. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «DJ Кефир».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Мати Янторна продолжает мой микс треком «Сумеречные визитеры». Чего только не привидится в сумерках. В креативности восприятия они не уступают подобному стилю музыки. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

А это Матиас де Лангаро и его трек «Лаш». Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.